Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. За хитом. Только на Соль FM.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

вкусом. Живи со вкусом. I see the satisfaction in your eyes.

0: Прикамье 6 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Из Соликамска с Юба.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 7 августа. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода. Возможен дождь. Днем до 23 градусов и вечером до 20. По северу будет пасмурно, дожди и грозы. Днем до 19 градусов и вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215 0099.
5: Экскурс. До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-003-800-393-93-25-12-2020. ОГРН 102-590-122-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
7: Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. Молодость – это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинская, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на молодость. Группа «Дипломат.рф».
8: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
10: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Вот 3Z. Лицензия номер L041-01-10-26-00-5-891-61-01-2022 года.
13: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
14: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68.
15: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
16: Хит за хитом.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте. С новостями из студии Антон Попов. Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату в размере 15 тысяч рублей к 1 сентября каждому школьнику. Он подчеркнул, что подготовка к школе включает в себя не только покупку учебных принадлежностей, но и школьные формы, спортивной одежды и обуви, всего необходимого для учебы. Сегодня в России нет единой федеральной выплаты для школьников, но существуют региональные меры поддержки многодетных семей. Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил ввести ежегодную федеральную программу «Первосентябрьский капитал», которая предусматривает выплату на каждого ребенка школьного возраста для подготовки к учебному году. В Березняках суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере начальника участка одного из местных промышленных предприятий. Как рассказали в прокуратуре, руководитель необоснованно начислял подчиненным повышенные премии, а затем требовал перевести часть полученных денег на его банковский счет. Ущерб предприятию составил 1,8 миллиона рублей. Его обвиняемый полностью возместил. Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу. Пермский политехнический университет зачислил 180 абитуриентов на бюджетные места по отдельной квоте для участников специальной военной операции и их детей. Об этом рассказали в пресс-службе Пермского вуза. Всего в рамках первого этапа приема в политех зачислили 629 человек. Среди них победители олимпиад, целевики и льготники. Более 350 студентов поступили по целевым направлениям. Многие из них после окончания обучения смогут работать на ведущих предприятиях региона. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 8 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 7 августа. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода. Возможен дождь. Днем до 23 градусов и вечером до 20. По северу будет пасмурно, дожди и грозы. Днем до 19 градусов и вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215-00-99.
5: Экскурс.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111559000364 от 12 августа 2011 года.
8: Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. Молодость – это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинской, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на молодость. Группа «Дипломат.рф».
9: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В августе от 1 миллиона 183 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно. До 31 августа 2026 года.
12: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
13: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада»

автомобиль. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В нашем крае на минувшей неделе снизилась средняя цена бензина. Об этом сообщает Росстат. Средняя стоимость литра И-92 в Прикамье за неделю снизилась на 1 рубль до 77 рублей, а И-95 подешевел почти на 1,5 рубля. Цена дизельного топлива уменьшилась также на 1,5 рубля. Администрация Пермского аэропорта Большое Савино усилила контроль за соблюдением правил парковки автомобилей перед пассажирским терминалом. Сообщается, что это вызвано участившимися случаями парковки автомобилей на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Со вчерашнего дня на привокзальной площади аэропорта начал работу эвакуатор. Автомобили-нарушители отправляют на штрафстоянку. Оформить и забрать удостоверение многодетной семьи теперь можно в любом отделении МФЦ «Мои документы» в Пермском крае. Ранее для получения готового документа жителям приходилось обращаться в органы соцзащиты. Новая услуга доступна семьям, воспитывающим 3 и более детей, в том числе усыновленных, пасынков и падчериц, в возрасте до 18 лет, а также до 23 лет при условии их очного обучения. В МФЦ также можно обратиться для получения дубликата удостоверения при утрате или порче документа, для его замены при изменении фамилии, имени, отчества членов семьи или для продления срока действия в связи с рождением ребенка или продолжением его обучения. Социальные услуги традиционно остаются самыми востребованными в МФЦ. За первое полугодие специалисты обработали более 105 тысяч обращений за услугами Министерства труда и социального развития Пермского края. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Пятница, 7 августа. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода. Возможен дождь. Днем до 23 градусов и вечером до 20. По северу будет пасмурно, дожди и грозы. Днем до 19 градусов и вечером до 17.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Успевайте на выгодную цену от экскурс. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
6: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201 50 29.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Считайте расходы на операцию? Стоп!
2: Хрусталик операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
1: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с

0: Тигерленд, Выгодаленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соленое лето.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. С 1 сентября в России билеты на проезд в общественном транспорте получат стандартизированное оформление. Об этом рассказали в Минтрансе. Речь идет не про красивый дизайн, а про юридическую ясность и защиту прав пассажира. В ведомстве добавили, что с сентября на проездном документе на городской автомобильный и наземный электрический транспорт нужно будет указывать реквизиты билета, багажные квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказа наряда для перевозок по заказу. В Минтрансе отметили, что подобное нововведение поможет сократить число серых билетов и даст пассажирам возможность доказывать факт их покупки. Сотрудники ФСБ задержали жителя Перми по подозрению в госизмене. По версии силовиков, мужчина через мессенджер Telegram самостоятельно установил контакт с представителем иностранной спецслужбы. Он фотографировал объекты транспортной инфраструктуры и нефтеперерабатывающей промышленности, затем передавал материалы своим кураторам. Обвиняемому грозит пожизненный срок. Наш регион занял высокое место по доле водителей, которые сократили поездки на машине из-за роста цен на бензин. По данным опроса сайта Дром, Пермский край занял второе место. 38% респондентов заявили, что начали отказываться от использования автомобиля. Больше, 46%, только в Крыму. Еще 20% пермяков начнут сокращать поездки на машине, если цена за литр достигнет 100 рублей. При этом 20% респондентов не перестанут ездить при любом росте цен. Этот показатель также один из самых низких в стране. Всероссийский опрос проводился с 27 июля по 3 августа среди пользователей сайта Дром. В нем приняли участие почти 12 тысяч автолюбителей страны. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 10 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Удачный день для того, чтобы взяться за сложные и важные дела. Постараться решить проблемы, которые в последнее время беспокоили вас и ваших близких. Звезды говорят, что есть шанс сделать то, что казалось не по силам другим. Часто везет там, где дело касается денег. Не исключено, что вам удастся найти новый источник доходов или заключить сделку, которые принесут прибыль. Со своей стороны гарантирую, что впереди ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Для современных людей постельное белье – привычная вещь, необходимая для комфортного сна и отдыха. А ведь когда-то такую роскошь могли позволить себе только состоятельные люди. С постельным бельем связано много интересных фактов, традиций и обычаев. Появившиеся еще в давние времена, постельные принадлежности в течение всего периода существования изменялись и совершенствовались. В студии Лилия Алексеева о постельном белье поговорим сегодня. Казалось бы, чем может удивить привычное постельное белье? На самом деле в его истории очень много интересного.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Пятница, 7 августа. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода. Возможен дождь. Днем до 23 градусов и вечером до 20. По северу будет пасмурно, дожди и грозы. Днем до 19 градусов и вечером до 17.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» –

0: заслужили новый автомобиль.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Л-41-001-26-26-91-60-01-02-2022 года. Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. Молодость – это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинская, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на молодость. Группа «Дипломат.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ» на 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Папов. Пермский край направил на Ямал группу парашютистов-десантников Гослесхоза для помощи в ликвидации лесных пожаров. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Официально зарегистрировано 176 очагов возгорания общей площадью более 37 тысяч гектаров. Перед нашими специалистами поставлена задача по стабилизации обстановки и защите населенных пунктов от огня. Ранее в этом году они уже участвовали в тушении крупных лесных пожаров в Томской области, а в прошлом году помогали ликвидировать возгорание в Бурятии. В Соликамске возбудили два уголовных дела против родителей, которые купили своим детям мотоциклы. Как рассказали в краевом СКР, несовершеннолетние мальчик и девочка весной попали в ДТП и получили травмы легкой степени тяжести. Оба не имели водительских прав. Теперь их родителям предъявлены обвинения по статье о вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность для жизни. Максимальное наказание – штраф до 80 тысяч рублей или год лишения свободы. Григорий Жилкин подписал контракт с футбольным клубом «Амкар». Футболист является воспитанником Академии Краснодара. В профессиональном футболе дебютировал за «Краснодар-2». За вторую команду «Быков» провел 66 матчей, выступая в первой лиге и дивизионе А. Также успел сыграть в российской премьер-лиге за основную команду. В 2022 году вышел в стартовом составе на матч против грозненского «Ахмата». Помимо системы «Краснодара» выступал в первой лиге за тульский «Арсенал» и новороссийский «Черноморец». Последние полтора года провел в составе новороссийцев. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье, 11 часов утра.
2: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
3: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про постельное белье рассказываю сегодня. Нет никаких данных, в которых было бы сказано о точной дате появления белья. В истории лишь упоминается, что в Древнем Риме было постельное белье. Но именно в Египте осуществлялось производство простыней, так как здесь создавали льняную ткань, которая умельцами украшалась цветочными принтами. Римляне считали, что чем ярче простынь, тем крепче будет союз между мужчиной и женщиной, а их страсть будет продолжаться до преклонного возраста.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева. В прямом эфире на Сол-ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про постельное белье рассказываю сегодня. Считается, что цвет постельного оказывает влияние на качество сна и отдых. Белый создает ощущение чистоты и легкости. Красное белье подходит для романтических и страстных натур. Желтый цвет наполняет тело позитивной энергией и обеспечивает здоровый крепкий сон. Постельное белье зеленого цвета – отображение природной и естественной свежести. Такая цветовая гамма оказывает успокаивающее действие, расслабляет, дарит здоровый сон и полноценный отдых.
2: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские водители все активнее выражают недовольство действиями страховых компаний. За первые 6 месяцев текущего года число жалоб, поданных автовладельцами финансовому уполномоченному, увеличилось почти на 20%. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике первого полугодия, из общего числа обращений в службу финансового уполномоченного наибольшая доля, а именно почти 78%, приходится на жалобы, связанные с деятельностью страховых компаний. Значительная часть претензий к страховщикам составляет почти 69 тысяч заявлений, и они касаются разногласий по договорам обязательного страхования автогражданки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число таких обращений выросло почти на 19%. Основной причиной споров остается невыполнение страховщиками обязательств по организации и восстановлению ремонта автомобиля согласно полису ОСАГО. В частности, это касается случаев, когда страховые компании отказываются от возмещения ущерба в натуральной форме или нарушают установленные законом сроки ремонта. Проблемы с натуральным возмещением по ОСАГО подтверждаются и в Российском союзе автостраховщиков. По их оценкам, в настоящее время доля такой компенсации составляет около 5-6%. Отмечается, преимущественно урегулирование страховых случаев происходит в денежной форме, что зачастую не соответствует интересам автовладельцев. Это объясняется текущими геополитическими и экономическими условиями, оказывающими существенное влияние прежде всего на логистические цепочки и работу автосервисов. Необходимость заказа запчастей, сроки поставки которых могут достигать нескольких месяцев, разумеется, снижает готовность станции принимать на себя обязательства по ремонту в рамках ОСАГО. Но это же ежу понятно.
0: Автомобильные факты.
1: В сложившихся обстоятельствах корректировка срока восстановительного ремонта возможна лишь при обоюдном согласии сторон, что зачастую, сами понимаете, нереализуемо. Кроме того, многие пострадавшие отказываются от ремонта с использованием бывших в употреблении комплектующих. Это несмотря на значительное количество автомобилей на российских дорогах, для которых новые детали попросту недоступны, сами понимаете. Да, это прежде всего касается праворульных моделей или тех, кому уже 20 лет, и они давно сняты с производства в своих собственных странах, не говоря уже о тех, что катаются у нас. Все эти факторы сужают спектр возможностей ремонтных мероприятий в рамках полиса ОСАГО. Действующее законодательство не обязывает автосервисы заключать соглашения со страховыми компаниями или принимать автомобили в ремонт по направлению. Станция техобслуживания вправе отклонить предложение о сотрудничестве от страховщика, и в результате страховая компания, лишенная рычагового воздействия, оказывается в затруднительном положении, не имея возможности выполнить свои обязательства перед клиентом, а по сути не имея возможности направить пострадавшего на ремонт. Это, в свою очередь, порождает правовую неопределенность, которая, в свою очередь, может способствовать увеличению количества споров. Представители Российского союза автостраховщиков считают, что необходимо ускорить разработку законодательных инициатив, способствующих разрешению данных ситуаций. В страховом обществе на постоянной основе генерируется предложение по внесению изменений в законодательство. Эти предложения направлены как на совершенствование механизма возмещения ущерба потерпевшим, включая использование натуральной формы, так и на противодействие недобросовестным посредникам, которые пытаются взыскать выплаты по ОСАГО сверх установленных лимитов. Эта ситуация тоже достаточно распространена и, в общем-то, не секрет, да? Подчеркивается, принятие закона, увеличивающего срок, отведенный на ремонт автомобилей по ОСАГО до 45 дней, конечно, позволит несколько улучшить ситуацию с натуральным возмещением и сократить число связанных с этим претензий. Однако кардинальных перемен, разумеется, ожидать не стоит, поскольку в текущих условиях логистические сложности попросту не позволяют полностью решить проблему с оперативной поставкой автозапчастей. Поэтому, друзья, наиболее действенным, как мне думается, выходом из ситуации для каждого из нас это будет соблюдение правил дорожного движения, поскольку если все мы будем соблюдать их, то, разумеется, число ДТП и, соответственно, обращений по ОСАГО снизится. Но это, конечно, лишь идеальные условия, которые, в общем-то, не всегда соответствуют реальной жизни. Удачи!
0: За баранкой! Соленое лето!

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Пятница, 7 августа. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода. Возможен дождь. Днем до 23 градусов и вечером до 20. По северу будет пасмурно, дожди и грозы. Днем до 19 градусов и вечером до 17.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Успевайте на выгодную цену от экскурс. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада.

0: заслужили новый автомобиль.
1: Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. Молодость – это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинская, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на молодость. Группа «Дипломат.рф». Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-03-800-393-23 от 25.12.2020. ОГРН 102-590-122-60-53. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
4: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
5: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
6: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
8: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
9: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
10: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
12: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: В качестве в особо крупном размере начальника участка одного из местных промышленных предприятий. Как рассказали в прокуратуре, руководитель необоснованно начислял подчиненным повышенные премии, а затем требовал перевести часть полученных денег на его банковский счет. Ущерб предприятию составил 1,8 миллиона рублей. Его обвиняемый полностью возместил. Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу. Пермский политехнический университет зачислил 180 абитуриентов на бюджетные места по отдельной квоте для участников специальной военной операции и их детей. Об этом рассказали в пресс-службе Пермского вуза. Всего в рамках первого этапа приема в политех зачислили 629 человек. Среди них победители олимпиад, целевики и льготники. Более 350 студентов поступили по целевым направлениям. Многие из них после окончания обучения смогут работать на ведущих предприятиях региона. И на данный момент это все новости.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про постельное белье рассказываю сегодня. Шарлотт Томас – самый дорогой бренд постельного белья из Англии. Чтобы купить комплект, нужно заплатить от 8 до 100 тысяч долларов. Комплект создается под заказ и вручную. Простынь ткут из волокон шелка, а покрывало из шерсти мериноса. Но наиболее дорогая дизайнерская вещь – это наволочка от Шарлотты Беспоук. Готова отдать 2500 за наволочку с вплетением золотой нити. Создание шелковых постельных принадлежностей, кстати, приписывают столь одиозной личности, как мадам Помпадур.
0: Прямо сейчас ты услышишь

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Лето в ритме города. Это интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева про постельное белье рассказываю сегодня. Белье могли позволить себе только знатные люди. Для них предлагались египетский хлопок, шелк, но самым изысканным считался лен. Лишь в 15 веке появляются первые исторические упоминания о белье, где знать в замках использовала ткань из хлопка белого оттенка. Начиная с того момента придумывали самые разные варианты, цветовые оттенки и узоры. Начали использовать разные ткани. Например, простынь на резинке была придумана в Америке, а также было создано одноразовое белье, которое сейчас используется в медицине.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
2: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой весь день.

0: ты на любимой волне.
1: Утром мы тихо кружимся в танце
2: под летним дождем.
1: Мы просто два силуэта.

0: Алексеева и дневной эфир на Соле ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про постельное белье рассказываю сегодня. После 15 века в Италии начали появляться изысканные текстильные изделия для дома. Не только постельное белье, но и полотенца, салфетки и скатерти. Поначалу только богатые люди могли позволить себе всем этим пользоваться. Самое дорогое премиальное белье шили голландские мастера. Если постельные принадлежности дарили по особому случаю, то на него наносили даже торжественные стихотворения. Все эти предметы являлись признаком принадлежности к высокому сословию.
0: Хит за хитом. Только на Соле ФМ.

0: Реклама на Соль FM.
1: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
2: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
1: Все для учебы и для жизни в планете.
3: Считайте расходы на операцию? Стоп!
4: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
3: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада»

0: заслужили новый автомобиль.
1: Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. Молодость – это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинская, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на молодость. Группа «Дипломат.рф».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В нашем крае на минувшей неделе снизилась средняя цена бензина. Об этом сообщает Росстат. Средняя стоимость литра АИ-92 в Прикамье за неделю снизилась на 1 рубль до 77 рублей. АИ-95 подешевел почти на 1,5 рубля. Цена дизельного топлива уменьшилась также на 1,5 рубля. Администрация Пермского аэропорта Большое Савино усилила контроль за соблюдением правил парковки автомобилей перед пассажирским терминалом. Сообщается, что это вызвано участившимися случаями парковки автомобилей на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Со вчерашнего дня на привокзальной площади аэропорта начал работу эвакуатор. Автомобили-нарушители отправляют на штрафстоянку.

0: развития Пермского края. И у меня пока все.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про постельное белье рассказываю сегодня. Сколько комплектов постельного белья нужно иметь? Нет однозначных рекомендаций, но есть рациональные соображения. Стоит приобрести 3 зимних варианта и 3 всесезонных комплекта из натуральных тканей, которые можно использовать круглогодично. Гигиенисты говорят о важности стирок еженедельно летом и дважды в месяц зимой, поэтому рационально исходите из принципов целесообразности. Возможно, вам достаточно иметь всего 2 комплекта, но чаще покупать новое белье.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про постельное белье рассказываю сегодня. Самый большой в мире комплект постельного белья был изготовлен в России фирмой «Хлопковый рай» по случаю Дня текстильщика. Комплект состоял из простыни, пододеяльника и наволочки. На весь комплект израсходовано 3 732 тысячи метров ткани. Под пододеяльником из такого комплекта может разместиться одновременно более 3000 человек. Лозунг этой акции – больше любви, больше семьи, больше радости и уюта в домах.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Один из злободневных вопросов, а подслушивают ли смартфоны наши с вами разговоры ради таргетированной рекламы. Масштабные эксперименты исследователей в области кибербезопасности и анализ мобильного трафика полностью опровергает конспирологическую теорию о постоянной аудиопрослушке. Технологическим гигантам банально не нужно слушать ваши разговоры, так как существует алгоритм сбора цифрового следа, который работает гораздо эффективнее, точнее и глубже, чем любой скрытый микрофон. Вместо сложной, да еще и незаконной и неэффективной аудиопрослушки корпорация использует легальный массив метаданных, которые люди добровольно оставляют каждую секунду. Алгоритмы знают о нас с вами абсолютно все. Точную геолокацию, историю поисковых запросов, время задержки экрана на конкретных постах в соцсетях и даже уровень заряда батареи.
0: Территория фактов. Соленое лето.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
2: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
1: Все для учебы и для жизни в планете.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
8: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. Молодость – это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинской, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на молодость. Группа «Дипломат.рф».
10: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
12: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
13: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
14: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
17: Нам 10 лет.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. С 1 сентября в России билеты на проезд в общественном транспорте получат стандартизированное оформление. Об этом рассказали в Минтрансе. Речь идет не про красивый дизайн, а про юридическую ясность и защиту прав пассажира. Ведомстве добавили, что с сентября на проездном документе на городской автомобильный и наземный электрический транспорт нужно будет указывать реквизиты билета, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказа наряда для перевозок по заказу. В Минтрансе отметили, что подобное нововведение поможет сократить число серых билетов и даст пассажирам возможность доказывать факт их покупки. Сотрудники ФСБ задержали жителя Перми по подозрению в госизмене. По версии силовиков, мужчина через мессенджер Telegram самостоятельно установил контакт с представителем иностранной спецслужбы. Он фотографировал объекты транспортной инфраструктуры и нефтеперерабатывающей промышленности, затем передавал материалы своим кураторам. Обвиняемому грозит пожизненный срок. Наш регион занял высокое место по доле водителей, которые сократили поездки на машине из-за роста цен на бензин. По данным опроса сайта Дром, Пермский край занял второе место. 38% респондентов заявили, что начали отказываться от использования автомобиля. Больше, 46%, только в Крыму. Еще 20% пермяков начнут сокращать поездки на машине, если цена за литр достигнет 100 рублей. При этом 20% респондентов не перестанут ездить при любом росте цен. Этот показатель

0: С вами Лилия Алексеева. Про постельное белье рассказываю сегодня. Много столетий подряд комплект постельного белья являлся обязательным приданым девушек, которые сами шили и украшали домашний текстиль затейливыми узорами и картинками. Края простыней модно было украшать вязаной каймой. Такое белье выглядело роскошно и изысканно. А будущие жены считали такую постель оберегом для семейной жизни. Когда-то во время дефицита постельное белье было желанным свадебным подарком. Сегодня времена иные, молодые могут купить то, что сами пожелают. Поэтому от гостей лучше получить материальный эквивалент.
1: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева все самое интересное про постельное белье рассказываю сегодня. В России средние слои населения получили возможность пользоваться постельным бельем только в конце 19 века. В средние века в России постельного не было. Для сна крестьяне использовали мешки с соломой, а о подушках даже и не слышали. Причина изобретения знаменитых лоскутных одеял заключается в дороговизне ткани. Европейский кризис 17 века вынудил местных портных искать выход из ситуации. Решение было найдено. Они стали сшивать между собой маленькие кусочки ткани, которые оставались от производства других изделий.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль-ФМ в Google Play. В ритме города. В ритме края.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: С вами Лилия Алексеева. Про постельное белье рассказываю сегодня. В СССР постельное для новорожденных можно было получить только по справкам из ЗАГСа в магазинах для новобрачных. А о комплектах из бязи и сатина слышали единицы. Ведь в продаже имелись только ситцевые, реже льняные отдельные элементы комплектов постельного белья. Наволочки, простыни и пододеяльники. В старину же на постельное белье наносили рисунки, которые защищали от злых духов. Оно бережно хранилось и передавалось по наследству. На Руси главным украшением домашних стен были одеяла. С этого и пошла советская мода на ковры на стенах.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
2: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
1: Все для учебы и для жизни в планете.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. Молодость – это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинской, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на молодость. Группа «Дипломат.рф». Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
5: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада»

0: вами только до 15 августа в Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио Соляной столицы.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Пермский край направил на Ямал группу парашютистов-десантников Гослесхоза для помощи в ликвидации лесных пожаров. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Официально зарегистрировано 176 очагов возгорания общей площадью более 37 тысяч гектаров. Перед нашими специалистами поставлена задача по стабилизации обстановки и защите населенных пунктов от огня. Ранее в этом году они уже участвовали в тушении крупных лесных пожаров в Томской области, а в прошлом году помогали ликвидировать возгорание в Бурятии. В Соликамске возбудили два уголовных дела против родителей, которые купили своим детям мотоциклы. Как рассказали в краевом СКР, несовершеннолетние мальчик и девочка весной попали в ДТП и получили травмы легкой степени тяжести. Оба не имели водительских прав. Теперь их родителям предъявлены обвинения по статье о вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность для жизни. Максимальное наказание – штраф до 80 тысяч рублей или год лишения свободы. Григорий Жилкин подписал контракт с футбольным клубом «Амкар». Футболист является воспитанником Академии Краснодара. В профессиональном футболе дебютировал за «Краснодар-2». За вторую команду «Быков» провел 66 матчей, выступая в первой лиге и дивизионе А. Также успел сыграть в российской премьер-лиге за основную команду. В 2022 году вышел в стартовом составе на матч против грозненского «Ахмата». Помимо системы Краснодара, выступал в первой лиге за тульский «Арсенал» и новороссийский «Черноморец». Последние полтора года провел в составе новороссийцев. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про постельное белье рассказываю сегодня. А знаете ли вы, что массовое производство целого комплекта белья впервые

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про постельное белье расскажу сегодня. Англичане предпочитают льняное постельное белье. Американцы – поплин и перкаль. В Европе распространен сатин и бязь. Самое дорогое в мире постельное белье было изготовлено в Великобритании. Комплект украшен 22-каратным золотом, а в его основе шерсть, которая не имеет аналогов. Для простыней использовался египетский хлопок, а покрывало изготовлено из великолепнейшего индийского шелка.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Хит за хитом.

С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Международная федерация волейбола не станет применять санкции к сборной России из-за решения не участвовать в чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Ранее Всероссийская федерация волейбола объявила, что российская команда пропустит турнир в Польше из-за отсутствия гарантий безопасности. Президент ВФФ Станислав Шевченко заявил, что на чемпионате мира будет критически мало спорта и очень много политики. В начале июля ФВБ сняла все ограничения с российских волейболистов и допустила их к соревнованиям под своей эгидой без ограничений. Краснодар дома победил Ахмат в матче первого тура группового турнира пути РПЛ Фонбет-Кубка России. Итог игры 1-1, пенальти 5-4. На 66-й минуте Данил Уткин вывел хозяев вперед. На 93-й сравнял Максим Самородов. Быки набрали 2 очка и идут вторыми в таблице группы «Б». Грозненцы располагаются на третьей строчке. Следующий матч в Кубке России Краснодар проведет 19 августа против московского «Динамо». Ахмат днем ранее сыграет с «Факелом». Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку стал игроком «Спартака» после перехода из «Рубина». Об этом сообщили клубы из Москвы и Казани. 28-летний форвард подписал контракт со «Спартаком» на 3 года. Албанец будет выступать за московский клуб под 19-м номером. В пятницу он проведет первую тренировку с новой командой. Даку выступал за «Рубин» с лета 2023 года. В общей сложности он провел за казанский клуб 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач. ПСЖ крупно проиграл «Мальорке». Итог товарищеского матча 0-3. В первом тайме голкипер парижан Матвей Сафонов пропустил 2 гола. Ему забили Зиту Лувумбу и Жан Вержили. В перерыве россиянин был заменен на Люку Шевалье, который на 51-й минуте не смог отразить удар Антонио Раилла. Завтра ПСЖ проведет товарищеский матч против «Манчестер Юнайтед», а 12 числа сыграет за суперкубок УЕФА с «Астон Виллой». Интер Майами обыграл Атлетико Сан-Луис. Матч Кубка Лиг завершился со счетом 4-2. На 4-й минуте полузащитник гостей Дэвид Родригес открыл счет. До перерыва Цапли забили 4 мяча. Лионель Месси оформил дубль, а также по одному мячу забили Теласко Сегови и Микаэл. После перерыва гости забили 2-й гол. Отличился Рафа Лоренти. Для обеих команд это была первая игра в этом розыгрыше турнира. На этом у меня все. Услышимся в понедельник. Всем спортивных выходных. Удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Постельное белье различается по материалу и вариантам плетения. Конечно, изначально не было большого ассортимента в тканях, но с развитием технологий появилась возможность разнообразить материалы. Среди самых популярных – сатин, бязь, поплин. Но осуществление покупки дешевого комплекта повлечет за собой некачественный материал и напрасную трату денег. Чаще всего предпочитают натуральные ткани, так как синтетика некомфортна, негигиенична и может вызывать аллергию. Есть и смешанные варианты, что придают такому белью износоустойчивость. Про постельное белье рассказывала Лилия Алексеева. Отличного вам дня!
0: Реклама на Соль.ФМ.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада.

0: программе только до 15 августа «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
1: Считайте расходы на операцию? Стоп!
2: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
1: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
5: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-03-800-393-93-25-12-2020. ОГРН-102-590-122-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
7: Мам! А мам?
8: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
9: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
11: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
12: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят в семеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
13: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
14: Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. Молодость – это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинской, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на молодость. Группа «Дипломат.рф».
15: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
17: Из Соликамска с любовью.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату в размере 15 тысяч рублей к 1 сентября каждому школьнику. Он подчеркнул, что подготовка к школе включает в себя не только покупку учебных принадлежностей, но и школьные формы, спортивной одежды и обуви, всего необходимого для учебы. Сегодня в России нет единой федеральной выплаты для школьников, но существуют региональные меры поддержки многодетных семей. Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил ввести ежегодную федеральную программу «Первосентябрьский капитал», которая предусматривает выплату на каждого ребенка школьного возраста для подготовки к учебному году. В Березниках суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере начальника участка одного из местных промышленных предприятий. Как рассказали в прокуратуре, руководитель необоснованно начислял подчиненным повышенные премии, а затем требовал перевести часть полученных денег на его банковский счет. Ущерб предприятию составил 1,8 миллиона рублей. Его обвиняемый полностью возместил. Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу. Пермский политехнический университет зачислил 180 абитуриентов на бюджетные места по отдельной квоте для участников специальной военной операции и их детей. Об этом рассказали в пресс-службе Пермского вуза. Всего в рамках первого этапа приема в политех зачислили 629 человек. Среди них победители олимпиад, целевики и льготники. Более 350 студентов поступили по целевым направлениям. Многие из них после окончания обучения смогут работать на ведущих предприятиях региона. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов. В Прикамье.
1: В ритме города.
0: Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
2: Самого доброго дня и отличной пятницы желает вам команда радио Соль-ФМ. Александр Соловьев у микрофона. Читаю ваши приветы, поздравления и признания в любви в прямом эфире. То есть, если ты сейчас отправишь свое сообщение, буквально через несколько минут твое сообщение прозвучит в эфире радио Соль-ФМ. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solofm, vk.com/solofm, в принципе, тоже можно ввести в строке браузера. Тебя сразу перекинет туда, куда надо. В общем, пиши либо в личные сообщения группы ВКонтакте, либо, конечно же, нам в чат видеотрансляции. Где-нибудь под постом в комментариях тоже твое сообщение вижу, пиши туда. В общем, мы начинаем.
0: Соленый алло.
3: Да какой ты к черту?

вижу, что наш любимый сайт ВКонтакте все ближе к тому, чтобы можно было писать в чате видеотрансляции на их другом сайте ВК-видео. Поэтому, если вдруг у тебя получится запустить видеотрансляцию на ВК-видео, тогда, собственно, пиши и отправляй приветы и поздравления туда. Если таким образом как-то у тебя так не получилось, не сложилось, тогда пиши в личные сообщения группы ВКонтакте, либо в комментариях под постом. Я думаю, что найдешь, и все у тебя получится, и твои родные и близкие услышат твое послание. Мальвина Добровинская оставила свое поздравление.

Светлану Евгеньевну. С днем рождения! Желаю удачи в делах и работе, благополучия. Поздравляем Светлану с днем рождения. Татьяна Войтихова оставила такое сообщение. Отправляет она большой привет своему зятю, который сейчас на стройке своего дома. У тебя все получится, я в тебя верю.

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Продолжаем общаться, продолжаем делать сегодняшнюю пятницу интереснее с помощью ваших приветов и поздравлений. Далее у нас есть поздравления для Шапошникова Анастасию с юбилеем. Желаем здоровья, любви, всех благ земных и неземных в том числе. Будь счастлива! Поставьте для нее что-нибудь из современного поздравления с днем рождения. Я бы поставил Гаязов Бразерс, но тут получилась такая вот ситуация, что попросили отправить один очень такой интересный месседж, чтобы одна прекрасная, милая дама послушала свою самую лучшую на свете любимую подругу. Так вот, пишет нам, значит, Татьяна Агеева. Отправляет она, значит, такой привет. Кума, ты ж лучше всех на свете, самая красивая, самая добрая. Приходи ко мне вечером косить. С тебя коса, с меня Магарыч. И продолжение банкета. И для нее песню братья Гаязовы Санта-Лючия. Поставьте для нее, чтобы она 100% пришла косой косить что? Не знаю что, но это уже, как говорится, их дело, их работа, их проблема, их пятница, что самое интересное. Куме Татьяне Агеевой огромный привет отправляем. Хорошего настроения желаем. Кстати, тут у меня такая новость. Я, Александр Соловьев и Макс Максимов, не в ближайшее время, но очень скоро появимся в Людиново. С какой эмоцией, все услышите и увидите в группе ВКонтакте. Это так, на затравочку. Салют!

Программу нужно завести в эфире радио Сэлэфэм. Программа по жалобам на ВКонтакте. Потому что я не могу нормально чат видеотрансляции посмотреть с телефона. Получается, со страницы нашей группы ВКонтакте не получается. Что ж такое-то ВКонтакте? Что ж вы творите? Но в конце концов, сделайте так, как было, ну, хотя бы, я не знаю, месяц раньше, когда хотя бы работало. Хоть и в нескольких местах нужно комментарии смотреть. Да, там спрашивают в чате видеотрансляции. Да, я с телефона подглядел. Приложение радио с LFM когда заработает? Скоро, скоро, все будет, все нормально. Там технические, скажем так, усовершенствования, чтобы без лагов и вот этих вот заминок, как во ВКонтакте было. Ну, в принципе, скоро заработает, поэтому скачивайте, скачивайте из Google Play. Он у нас есть, приложение там. На App Store вы сами знаете, как они поступают, поэтому с App Store мы даже встречаться не собираемся, ну его, как говорится. Если вдруг каким-то образом у тебя есть такая возможность послушать с телефона радио Сэлэфэм, то, конечно же, включай на максимум. Радио Сэлэфэм можно найти еще и на Яндекс.Радио, если вы не знали об этом, поэтому... Устанавливайте, скачивайте, будьте всегда с нами на связи. Тем временем захожу в наш любимый ВКонтакте. Есть у нас несколько сообщений там. Давайте посмотрим, что здесь у нас осталось. Кристина Васюкова отправляет большой привет Зае. Поставьте, пожалуйста, песню Мии Бойки. Привет Дядькова улетает. Хорошего настроения желаем. Кстати, как раз-таки Мия Бойка для вас и прозвучала. Прекрасного настроения желаем в прайм-тайм. Далее Кристина Гурикова, или Гурикова все-таки пишет нам, отправляет она большой привет девятке. Отдельный привет отправляет маршруту номер 3 в Людиново. Людиново огромный привет отправляем. Еще раз напоминаю, ребята, скоро увидимся, не только услышимся.

0: Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алё в эфире радио СЛФМ. Александр Соловьев у микрофона. Считаю ваш привет и поздравления, даже те, которые, возможно, не следовало бы вообще произносить вслух, но это мы дело тоже поправляем, так, чтобы адресат понял. Вот, например, у нас уважаемые анимешники собрались у нас в группе ВКонтакте. Кристина Гурикова пишет нам, или все-таки Гурикова, уточни, пожалуйста. Кену Канеки отправляет огромный привет. Я понял, кстати, что это за имя. Вслух я, значит, название этого фильма говорить не буду, но так или иначе, большой привет всем из Людиного. Так, что у нас дальше есть? Кристина Фомичева пишет нам, отправляет она большой привет для Замоста от Кристины Сан. Огромный привет и хорошего настроения также пожелали. Ваши привет и поздравления я принимаю в группе ВКонтакте «Радио СЛФМ». Это в личных сообщениях группы. Возможно, я смогу найти одно из сообщений в комментариях из под постами группы ВКонтакте. Ну и получается, что я вижу сообщения только в чате видеотрансляции на сайте vkvideo.ru. Вот, иногда подглядываю с телефона, там получается ВКонтакте, ну сделайте вы хоть что-нибудь. Я реально ведь программу сделаю, жалобы ВКонтакте в прямом эфире на СЛФМ. Что это такое?
1: Твои правила, твое пространство, твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соленый алло!

Ну что, ищем ваши приветы и поздравления, как только можно и нельзя. Вот уже дошло до того, что я ваши приветы и поздравления читаю с телефона, представляете, с чата видеотрансляции. Вот оставил сообщение Дмитрий Кучевасов. Привет, ЦЛФМ, Добрянка на связи. Хочу передать привет своему другу Банникову Артему Петровичу. Хочу сказать ему следующее. Я на базе. Включите, пожалуйста, песню «Линии» в исполнении Руна. Я уже поставил, буквально в ближайшее время прозвучит. Есть у нас еще одно сообщение, которое оставили буквально только что. Ольга Пороховская отправляет большой привет сыну. В настоящее время находится в командировке. Любим и ждем, как говорится. Большой ему привет, как зовут героя, кстати. Большой ему привет. Не забывайте про имена. Напишите еще раз приветики, я обязательно озвучу его в прямом эфире еще раз. Соленый алло.

0: Итак, ребята, сейчас уже треки я поставить не успеваю, но так или иначе, у меня есть несколько минут на то, чтобы успеть ваши сообщения озвучить в прямом эфире. Еще раз отправляем большой привет Ольге Параховской, которая она также оставила свой привет. Привет сыну Максиму, который сейчас находится на СВО. Любим и ждем. Максимка, возвращайся и, конечно же, здоровым и невредимым. Далее у нас есть сообщение. Так, где же? Анонимное сообщение. Передаю привет своей малышке Настене. Скоро вернусь домой с работы. Готовь ужин. Так что прямо сейчас все Насти, которые слушают радио СЛФМ, уже бегут на кухню готовить ужин для своего любимого человека. Как человека зовут? Ну, вот, да, вот это останется у нас маленькой тайной. Далее месседж прилетел к нам от Виктория Макаренко. Добрый день. Отправляет большой привет городу Красный Кут, Саратовская область. Ребята, с пятницы Анжеле Булатовне отдельный привет отправляю. Все будет хорошо. Улыбнись. Слушаем вас каждый рабочий заводской день. Но прекрасно. 5 на 7. Нет, надо 24 на 7. Слушать везде и повсюду. Особенно если у тебя по-другой есть приложение Радио СЛФМ. Ну или приложение, которое может запустить Радио СЛФМ. И таких на самом деле очень много. Далее у нас... все, значит, передумал, да, вот тот молодой человек у Настены, который попросил делать или разогревать, или готовить ужин, сначала просил анонимно отправить это тебе, а теперь не анонимно, пожалуйста, скажите у той Саминой Настене. Артем Попов отправляет Настене припев «Привет, домой, с работы, скоро вернусь, готовь ужин». Итак, и, наверное, последнее сообщение на эту минуту. Мальвина Добровинская отправляет большой привет для бригады столовой ПНИ города Красновишерск. Не бойся ночи, я рядом. Мальвина оставила такое сообщение. На этом все, но я с вами не прощаюсь. Услышимся сегодня в 9 часов вечера в танцевальной шоу-программе Dance Hall. Будем тусить, будем зажигать, будем общаться. Конечно же, слушать самую крутую клубную музыку до 9 вечера по пермскому времени.
1: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Выбор ЛЭМП. Выгода Ленд, Джей Ленд. А столица всего этого великолепия — Сатурн Р Авто. Автомобили Джей Ленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джей Ленд в деле. Сатурн Р Авто, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джей Ленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада»

0: программе только до 15 августа в Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль. Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. Молодость – это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинская, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на молодость. Группа «Дипломат.рф». Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В нашем крае на минувшей неделе снизилась средняя цена бензина. Об этом сообщает Росстат. Средняя стоимость литра И-92 в Прикамье за неделю снизилась на 1 рубль до 77 рублей, а И-95 подешевел почти на 1,5 рубля. Цена дизельного топлива уменьшилась также на 1,5 рубля. Администрация Пермского аэропорта Большое Савино усилила контроль за соблюдением правил парковки автомобилей перед пассажирским терминалом. Сообщается, что это вызвано участившимися случаями парковки автомобилей на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Со вчерашнего дня на привокзальной площади аэропорта начал работу эвакуатор. Автомобили-нарушители отправляют на штрафстоянку. Оформить и забрать удостоверение многодетной семьи теперь можно в любом отделении МФЦ «Мои документы» в Пермском крае. Ранее для получения готового документа жителям приходилось обращаться в органы соцзащиты. Новая услуга доступна семьям, воспитывающим 3 и более детей, в том числе усыновленных, пасынков и падчериц в возрасте до 18 лет, а также до 23 лет при условии их очного обучения. В МФЦ также можно обратиться для получения дубликата удостоверения при утрате или порче документа, для его замены при изменении фамилии, имени, отчества членов семьи или для продления срока действия в связи с рождением ребенка или продолжением его обучения. Социальные услуги традиционно остаются самыми востребованными в МФЦ. За первое полугодие специалисты обработали более 105 тысяч обращений за услугами Министерства труда и социального развития Пермского края. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. В эпицентре. В эпицентре.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди, грозы и сильный ветер. Температура будет держаться в районе 19-21 градуса тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада.

0: заслужили новый автомобиль.
1: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. Молодость – это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинская, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на молодость. Группа «Дипломат.рф».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
3: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Радио соляной столицы. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. С 1 сентября в России билеты на проезд в общественном транспорте получат стандартизированное оформление. Об этом рассказали в Минтрансе. Речь идет не про красивый дизайн, а про юридическую ясность и защиту прав пассажира. Ведомстве добавили, что с сентября на проездном документе на городской автомобильный и наземный электрический транспорт нужно будет указывать реквизиты билета, багажные квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказа наряда для перевозок по заказу. В Минтрансе отметили, что подобное нововведение поможет сократить число серых билетов и даст пассажирам возможность доказывать факт их покупки. Сотрудники ФСБ задержали жителя Перми по подозрению в госизмене. По версии силовиков, мужчина через мессенджер Telegram самостоятельно установил контакт с представителем иностранной спецслужбы. Он фотографировал объекты транспортной инфраструктуры и нефтеперерабатывающей промышленности, затем передавал материалы своим кураторам. Обвиняемому грозит пожизненный срок. Наш регион занял высокое место по доле водителей, которые сократили поездки на машине из-за роста цен на бензин. По данным опроса сайта Drom, Пермский край занял второе место. 38% респондентов заявили, что начали отказываться от использования автомобиля. Больше, 46%, только в Крыму. Еще 20% пермяков начнут сокращать поездки на машине, если цена за литр достигнет 100 рублей. При этом 20% респондентов не перестанут ездить при любом росте цен. Этот показатель также один из самых низких в стране. Всероссийский опрос проводился с 27 июля по 3 августа среди пользователей сайта Drom. В нем приняли участие почти 12 тысяч автолюбителей страны. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

сохраним друг друга. И все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль FM.
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Нам 10 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские водители все активнее выражают недовольство действиями страховых компаний. За первые 6 месяцев текущего года число жалоб, поданных автовладельцами финансовому уполномоченному, увеличилось почти на 20%. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике первого полугодия, из общего числа обращений в службу финансового уполномоченного наибольшая доля, а именно почти 78%, приходится на жалобы, связанные с деятельностью страховых компаний. Значительная часть претензий к страховщикам составляет почти 69 тысяч заявлений, и они касаются разногласий по договорам обязательного страхования автогражданки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число таких обращений выросло почти на 19%. Основной причиной споров остается невыполнение страховщиками обязательств по организации и восстановлению ремонта автомобиля согласно полису ОСАГО. В частности, это касается случаев, когда страховые компании отказываются от возмещения ущерба в натуральной форме или нарушают установленные законом сроки ремонта. Проблемы с натуральным возмещением по ОСАГО подтверждаются и в Российском союзе автостраховщиков. По их оценкам, в настоящее время доля такой компенсации составляет около 5-6%. Отмечается, преимущественно урегулирование страховых случаев происходит в денежной форме, что зачастую не соответствует интересам автовладельцев. Это объясняется текущими геополитическими и экономическими условиями, оказывающими существенное влияние прежде всего на логистические цепочки и работу автосервисов. Необходимость заказа запчастей, сроки поставки которых могут достигать нескольких месяцев, разумеется, снижает готовность станции принимать на себя обязательства по ремонту в рамках ОСАГО, но это же ежу понятно.
0: Автомобильные факты.
1: В сложившихся обстоятельствах корректировка срока восстановительного ремонта возможна лишь при обоюдном согласии сторон, что зачастую, сами понимаете, нереализуемо. Кроме того, многие пострадавшие отказываются от ремонта с использованием бывших в употреблении комплектующих. Это несмотря на значительное количество автомобилей на российских дорогах, для которых новые детали попросту недоступны, сами понимаете. Да, это прежде всего касается праворульных моделей или тех, кому уже 20 лет, и они давно сняты с производства в своих собственных странах, не говоря уже о тех, что катаются у нас. Все эти факторы сужают спектр возможностей ремонтных мероприятий в рамках полиса ОСАГО. Действующее законодательство не обязывает автосервисы заключать соглашения со страховыми компаниями или принимать автомобили в ремонт по направлению. Станция техобслуживания вправе отклонить предложение о сотрудничестве от страховщика, и в результате страховая компания, лишенная рычагового воздействия, оказывается в затруднительном положении, не имея возможности выполнить свои обязательства перед клиентом, а по сути не имея возможности направить пострадавшего на ремонт. И это, в свою очередь, порождает правовую неопределенность, которая, в свою очередь, может способствовать увеличению количества споров. Представители Российского союза автостраховщиков считают, что необходимо ускорить разработку законодательных инициатив, способствующих разрешению данных ситуаций. В страховом обществе на постоянной основе генерируются предложения по внесению изменений в законодательство. Эти предложения направлены как на совершенствование механизма возмещения ущерба потерпевшим, включая использование натуральной формы, так и на противодействие недобросовестным посредникам, которые пытаются взыскать выплаты по ОСАГО сверхустановленных лимитов. Эта ситуация тоже достаточно распространена и, в общем-то, не секрет, да? Подчеркивается, принятие закона, увеличивающего срок, отведенный на ремонт автомобилей по ОСАГО до 45 дней, конечно, позволит несколько улучшить ситуацию с натуральным возмещением и сократить число связанных с этим претензий. Однако кардинальных перемен, разумеется, ожидать не стоит, поскольку в текущих условиях логистические сложности попросту не позволяют полностью решить проблему с оперативной поставкой автозапчастей. Поэтому, друзья, наиболее действенным, как мне думается, выходом из ситуации для каждого из нас, это будет соблюдение правил дорожного движения, поскольку если все мы будем соблюдать их, то, разумеется, число ДТП и, соответственно, обращений по ОСАГО снизится. Но это, конечно, лишь идеальные условия, которые, в общем-то, не всегда соответствуют реальной жизни. Удачи!
0: «За баранкой».

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди, грозы и сильный ветер. Температура будет держаться в районе 19-21 градуса тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Успевайте на выгодную цену от экскурс. Звоните 215-00-99.
5: Экскурс.
6: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. «Молодость» — это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинской, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на «Молодость». Группа-дипломат.рф.
9: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: «Лада Форвард Авто» — это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада»

0: заслужили новый автомобиль.
1: Считайте расходы на операцию? Стоп!
2: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
1: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
5: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио «Соляной столицы».

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Пермский край направил на Ямал группу парашютистов-десантников Гослесхоза для помощи в ликвидации лесных пожаров. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Официально зарегистрировано 176 очагов возгорания общей площадью более 37 тысяч гектаров. Перед нашими специалистами поставлена задача по стабилизации обстановки и защите населенных пунктов от огня. Ранее в этом году они уже участвовали в тушении крупных лесных пожаров в Томской области, а в прошлом году помогали ликвидировать возгорание в Бурятии. В Соликамске возбудили два уголовных дела против родителей, которые купили своим детям мотоциклы. Как рассказали в краевом СКР, несовершеннолетние мальчик и девочка весной попали в ДТП и получили травмы легкой степени тяжести. Оба не имели водительских прав. Теперь их родителям предъявлены обвинения по статье о вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность для жизни. Максимальное наказание – штраф до 80 тысяч рублей или год лишения свободы. Григорий Жилкин подписал контракт с футбольным клубом «Амкар». Футболист является воспитанником Академии Краснодара. В профессиональном футболе дебютировал за «Краснодар-2». За вторую команду «Быков» провел 66 матчей, выступая в первой лиге и дивизионе А. Также успел сыграть в российской премьер-лиге за основную команду. В 2022 году вышел в стартовом составе на матч против грозненского «Ахмата». Помимо системы Краснодара, выступал в первой лиге за тульский «Арсенал» и новороссийский «Черноморец». Последние полтора года провел в составе новороссийцев. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

музыка, которую выбирают, покупают и скачивают, которую делают самые классные музыканты и

0: У микрофона диджей Ромаха. Всем привет, здравствуйте. Ровно неделя прошла с прошлого выпуска, и за эти 7 дней все включенные в Дэнс-вершину работы точно изменили свой порядок. Поэтому шаг за шагом, ступенька за ступенькой, в следующие 60 минут мы будем расставлять наши любимые треки по своим позициям. Но для начала освежим в памяти лидеров прошлой недели.
1: Это Дэнс-вершина.
2: Третье место.
0: На третьем месте Marshmello и Portugal The Man Phoenix.
2: Второе место.
0: На втором вернувшийся Alex Warren и Fever Dream.
3: Главный хит недели.
0: Золото чарта Дженни и Tame Impala Дракула. Кто знает, как покажет себя Дэнс-вершина на этой неделе и кто сможет добраться до лидирующего места. Но одно мы знаем точно, что позиции треков будут меняться. С легкого старта до головокружительного успеха. К слову, выбывает сегодня головокружительный трек. На этой неделе говорим пока о Алан Рокстон и треку «Вертиго».
1: Это

что танцевальная сцена снова активно меняется. Новые имена появляются рядом с уже известными артистами. Bebe Rexha и Faithless с New Religion понемногу завершают свое пребывание в нашем чарте, но оставляют после себя яркий след. Сегодня ребята на 20-м месте. Движемся выше вместе с Fastboy и трек This Feeling. Он занимает 19-ю строчку.

новые треки всегда проходят самый интересный этап — это первые недели. Это недели, которые показывают, есть ли у песни потенциал для большого роста. На этой неделе Эви «Meet Me in the Dark», новинка прошлой недели, все-таки теряет позиции, но не глобально. Есть вероятность, что далее позиции будут не просто идти вверх, а буквально прыгать. Пока же мы шагаем и далее оказываемся на ступеньку выше, где Алок и Халид «Dive into me».

0: Ваня Дмитриенко и работа «Ртуть», трек, который в том числе помог исполнителю собрать «Лужники», буквально на днях отгремел поистине рекордный концерт. Ваня попал в Книгу рекордов России как молодой артист, выступивший сольным концертом на большой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники». В день достижения ему было 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Не обошлось и без, что называется, приключений. На концерте подрались скрипачи. Постановка или нет, гадают фанаты. В общем и целом, поздравляем мы, конечно же, Ваню и желаем еще больше громких хитов. И движемся далее. Здесь диджей Годжи и Джейсон Дерула. Мичика.
1: Это

Иногда песни растут не за счет громкой премьеры, а благодаря постепенной поддержке слушателей. Temper City Self-Aware продолжает набирать внимание и укреплять позиции. Надеемся, что уже на следующей неделе работа окажется в первой десятке. Движемся далее, и здесь моя Мишель на «Малиновой луне». Трек с особой атмосферой и узнаваемым настроением.

0: BTS продолжают движение по дэнс-вершине и сегодня отмечаются на 9-й строчке. А далее у нас трек, который только стартует. Это его, можно сказать, премьера. В новинках сегодня танцевальная, но все-таки немного грустная работа. Devolt, John Summit и Юлия Чорч, Shades of Blue. Желаем ребятам только высоких позиций, а сами же прямо сейчас будем знакомиться с новинкой. Еще раз Devolt, John Summit, Юлия Чорч, Shades of Blue. Включаю.
1: Новая песня.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди, грозы и сильный ветер. Температура будет держаться в районе 19-21 градуса тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Успевайте на выгодную цену от экскурс. Звоните 215-00-99.
5: Экскурс.
6: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
7: Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. Молодость – это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинская, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на молодость. Группа «Дипломат.рф».
8: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
10: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В августе от 1 миллиона 183 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 31 августа 2026 года.
12: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада»

0: заслужили новый автомобиль.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте. С новостями из студии Антон Попов. Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату в размере 15 тысяч рублей к 1 сентября каждому школьнику. Он подчеркнул, что подготовка к школе включает в себя не только покупку учебных принадлежностей, но и школьные формы, спортивной одежды и обуви, всего необходимого для учебы. Сегодня в России нет единой федеральной выплаты для школьников, но существуют региональные меры поддержки многодетных семей. Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил ввести ежегодную федеральную программу «Первосентябрьский капитал», которая предусматривает выплату на каждого ребенка школьного возраста для подготовки к учебному году. В Березняках суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере начальника участка одного из местных промышленных предприятий. Как рассказали в прокуратуре, руководитель необоснованно начислял подчиненным повышенные премии, а затем требовал перевести часть полученных денег на его банковский счет. Ущерб предприятию составил 1,8 миллиона рублей. Его обвиняемый полностью возместил. Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу. Пермский политехнический университет зачислил 180 абитуриентов на бюджетные места по отдельной квоте для участников специальной военной операции и их детей. Об этом рассказали в пресс-службе Пермского вуза. Всего в рамках первого этапа приема в политех зачислили 629 человек. Среди них победители олимпиад, целевики и льготники. Более 350 студентов поступили по целевым направлениям. Многие из них после окончания обучения смогут работать на ведущих предприятиях региона. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города. Седьмое место.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Название «Феникс» как будто идеально подходит этому треку. Песня продолжает возвращаться в центр внимания и показывает новый импульс. «Беарвульф» уверенно держится среди главных хитов недели, а дальше Алан Уокер «Broken Strings».
1: Радио соляной столицы.

0: Иногда неожиданные музыкальные союзы дают самый интересный результат. Маршмеллоу объединил электронную энергию с альтернативным звучанием Португал The Man, и получился трек с совершенно особой атмосферой. Феникс сегодня на третьем месте, а выше Дженни и Теймон Пала Дракула.
1: Второе место.

0: вторая строчка дэнс-вершины «Дракула», «Дженни» и «Тейм Импала». Вплотную подобрались мы вместе с вами к лидеру. Если вы активно следите за нашим списком, то вам будет легко догадаться, кто же сегодня забирает золото недели. Стоит отметить, что как только этот трек не вел себя в нашем чарте. Но сейчас это уже абсолютно не важно. А важно то, что Алекс Уоррен снова оказывается лидером. Трек «Fever Dream» опять на первом месте. Его послушаем прямо сейчас, а с вами услышимся ровно через неделю. Слушайте классную музыку, всем прекрасного лета, всем удачи и пока.
1: Главный хит недели.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
3: Живи со вкусом.
0: Живи со вкусом.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Один из злободневных вопросов, а подслушивают ли смартфоны наши с вами разговоры ради таргетированной рекламы. Масштабные эксперименты исследователей в области кибербезопасности и анализ мобильного трафика полностью опровергает конспирологическую теорию о постоянной аудиопрослушке. Технологическим гигантам банально не нужно слушать ваши разговоры, так как существуют алгоритмы сбора цифрового следа, которые работают гораздо эффективнее, точнее и глубже, чем любой скрытый микрофон. Вместо сложной, да еще и незаконной и неэффективной аудиопрослушки корпорация использует легальный массив метаданных, которые люди добровольно оставляют каждую секунду. Алгоритмы знают о нас с вами абсолютно все. Точную геолокацию, историю поисковых запросов, время задержки экрана на конкретных постах в соцсетях и даже уровень заряда батареи.
0: Территория фактов.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди, грозы и сильный ветер. Температура будет держаться в районе 19-21 градуса тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215 0099.
5: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с

0: Вы заслужили новый автомобиль.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
3: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У 3Z. Лицензия номер L-41-01-10-26-0-5-891-65-1.
6: Выбор ленд, выгода ленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия — Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-20. Код города 342.
7: Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. Молодость – это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинской, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на молодость. Группа «Дипломат.рф».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соленое лето на волне.

0: Прикамье 21 час. В ритме города.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль FM». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте!

внимание, внимание! Те, кто знает не понаслышке о диджее Денисе Ширяеве, пожалуйста, отправляйте большой привет ему от команды Радио Салифам и большое спасибо от Александра Соловьева за предоставленный микс, который он готовил буквально на днях, для того, чтобы вы, дорогие мои, и танцевали, и общались, и просто проводили свою пятницу в хорошем расположении духа. А если ты работаешь, то, собственно, тебе тоже отдельный респект, и не только привет, ну и просто хочется пожелать хорошего дня. Dance Hall начинается, Александр Соловьев с вами общается, ваши приветы присылаются, не знаю, к нам в группу ВКонтакте. Пиши, не стесняйся, нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/soulfm. В личные сообщения группы, в чате видеотрансляции, где-нибудь под постом, я все увижу. По крайней мере, уведомления работают нормально. Поэтому общаемся, друзья, в течение этих следующих двух часов. Ну и, конечно, зажигаем эту пятницу под музыку от Радио Салифам в режиме...

Итак, дорогие друзья, отдельный привет еще отправляю нашему уважаемому диджею Денису Ширяеву. Прекрасного настроения желаю и всего самого доброго. Вот сейчас, на данный момент, чтобы у меня было все нормально с вашими сообщениями именно здесь, в эфире Радио СЛФМ, мне приходится отдельно смотреть теперь не только на моей рабочей компьютерной станции ваши сообщения, а также еще и с телефона листать чат видеотрансляции ВКонтакте. Что ж такое-то? На вас слов цензурных нет, в конце концов. Итак, что у нас есть? Есть несколько приветов. Надежда Кричон отправляет свой «Здравствуйте» в чат видеотрансляции. Так, что же у нас тут еще есть? Да, Денис Ширяев тоже попросил Кирилла сжечь, что он хочет, чтобы Кирилл сжег, и пока это не уточняется. Но потом уточним. Да, Денис, привет еще раз. Светлана Угринова пишет нам: отправляю большой привет Денису. Надеюсь, он слушает радио на работе. Большой привет вам и хорошей погоды. Большое спасибо. Хорошей погоды нам, кстати, не хватает. Вот буквально недавно прошел дождь, была гроза. Сейчас что происходит там, я не знаю, потому что здесь в наушниках возле микрофона под крышей, что меня радует, кстати, отдельно. Если ты вдруг оказался под дождем и тебя окатил из лужи какой-нибудь водитель, который громко слушает дэнс-холл, пожалуйста, сильно не ругай его. Он заслушался хорошей музыки, которую ставит диджей Денис Ширяев, да. Итак, Нина Колесник пишет нам, отправляет она огромный привет

любимой семье Колесники из Губахи. Я вас люблю, мои родные. Огромный вам еще раз большой привет и хорошего настроения. Так, Memento Mori пишет нам большой привет Роману и Антону в Соликамске. Огромный привет Memento Mori. Хорошего дня и прекрасного настроения везде и повсюду желаем. Кстати, я знаю этого молодого человека, очень активный, очень позитивный, очень интересный. И вот эти вот все слова, короче, ему отправляем большой привет. Кто это, не скажу ни слова вообще. Так, что у нас есть еще на эту минуту? Оказывается, не успел я озвучить сообщение в программе по музыкальным заявкам с Алиной. Алло? То есть сегодня, который... А, нет, это да, сегодня. Привет, Салифэм, передаю привет своей родине, Пермскому краю, городу Аханск, от Лехи Пескунова данное сообщение было. Огромный привет тебе тоже отправляем. Ребят, не переключаемся, остаемся с нами, танцуем, зажигаем, конечно же, отправляем все важные слова в течение этих двух часов. Я читаю ваши приветы и поздравления. Dance.

Но вы же, дорогие друзья, знаете, как я сейчас на данный момент отношусь к ВКонтакте. Сколько косяков они не делают, я все равно буду пользоваться этой прекрасной, замечательной социальной сетью, которую когда-то давным-давно создали. Итак, у нас есть несколько сообщений. Если ты, дорогой друг, отправишь свое сообщение нам в чат видеотрансляции с телефона, да, то я постараюсь твое сообщение найти. По крайней мере, у меня телефон под рукой, но вот с компьютера у меня не получается посмотреть. Поэтому, если что, пиши в группу ВКонтакте в личные сообщения группы. Так будет намного удобнее и мне прочитать, и вам, наверное, тоже написать, да. Пиши, не стесняйся, vk.ru/soulfm, обязательно все озвучу. Итак, пишет нам Нина Колесник еще одно сообщение. Хотелось бы еще передать привет нашим друзьям, семье Осиповых и Чудиновых. Огромный привет. Как вы, кстати, там, что делаете? Зажигаете под дождичек? Или, возможно, делаете спокойную атмосферу при свечах и врубили вдруг дэнс-холл? Ну, я думаю, что это будет очень красочно, очень разнообразно. Большой привет вам и хорошей пятницы желаю. Александр Анисимов отправляет такое сообщение. Так, Sorry Fame, передайте привет. Sorry Fame, это что значит? Я понял, да. Возможно, это Соль FM, ну просто на английский написали. Передайте привет Эльзе Балтиковой на каменный цветок. Огромный привет. Нёчки у меня сейчас только что были в прямом эфире, а тут смотрит только один человек, это... Кириллу большой привет, да, присоединился к трансляции. Да, это ты же, да? Да, да, все понял. Так, большой привет Эльзе Балтиковой на каменный цветок от Александра Анисимова. Вы тоже добавляете множество теплых и добрых слов. В течение этого часа озвучиваю все самые важные слова, что оставляете. Поэтому все будет прекрасно. Пиши.

вначале, чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Так, ребят, ваши приветы и поздравления звучат в прямом эфире. Пиши, не стесняйся, в чат видеотрансляции, если у тебя получится или у меня получится озвучить, конечно, или прочитать. В личные сообщения группы лучше написать. Я уже готов на то, чтобы если вы мне прям в личные сообщения напишите, ну или Денис Ширяеву, возможно, он как-то перешлет твой месседж, я тоже озвучу обязательно. Или, в конце концов, в комментариях, группу ВКонтакте, где-нибудь под постом, везде найду, уведомления вроде работают. ВКонтакте я вас очень люблю и уважаю. Пожалуйста, сделайте что-нибудь так, чтобы было нормально видеть чат видеотрансляции везде и повсюду. Итак, я нашел одно из сообщений. Кристина Титюева отправляет большой привет Лысве, особенно Чесноковым и старшим Титюевым. Старшие Титюевы, как вы танцуете, зажигаете, что вы делаете, пишите. Обязательно озвучу ваш месседж. Далее, вот, наконец-таки, ВК-видео открыл, посмотрел. Тут у нас, оказывается, тоже есть сообщение. Евгений Егоров отправляет большой привет. Всем привет с Ярославля! Евгений и Татьяна Егоровы подписались. Вам огромный привет из Соликамска! Пермский край на связи, как говорится, везде и повсюду, где вы слушаете радио Соликамск. Главное, пиши и делай вкусно эту пятницу.

Итак, дорогие друзья, у меня есть одна маленькая такая идея. Не знаю, ВКонтакте мне позволит так сделать или нет. Ребята, скажите, пожалуйста, стоит ли мне сделать новый пост-опрос в какой социальной сети Радио Соль ФМ стоит добавиться, чтобы было удобно читать сообщение, удобно было написать сообщение, чтобы это потом все было озвучено. Но на данный момент ты можешь написать нам на сайт vk.ru/soulfm. Ну да, в нашей группе ВКонтакте Радио Соль ФМ пиши в личные сообщения группы. Чат видеотрансляции я тоже подглядываю время от времени. Личные сообщения группы — это самое первоочередное, где я сразу могу увидеть ваши месседжи и, конечно же, чтобы это все прозвучало в прямом эфире. Под постом о дэнсколе тоже можно написать сообщение, я там тоже все увижу. Итак, у меня на очереди сообщение от Ольги Семеряковой, что она пишет: «Добрый вечер, хочу передать привет семье Мининым из Губахи, Олесе и Мише. Мы сейчас все вместе жарим шашлыки». Это, кстати, очень неудачный вариант, потому что шашлычник так или иначе должен быть один. Вы знаете, как появляется нервоз, когда второй человек к шашлыкам подходит: «Ну переверни ты уже, переверни! Ну что ты там делаешь?» Он такой: «Нет, нужно, чтобы там обжарилось, там, ну, поджарилось, чтобы сок внутри сохранился». Третий сразу идет за водой, начинает все поливать не только водой, еще другими напитками, которые берут с собой на шашлыки. Ну, вы понимаете, да, о чем я. В общем, шашлычник должен быть один. А вот кто делает маринад, это уже другое.

Делать этот вечер пятницы самым позитивным, самым вкусным, самым энергичным, эмоционально насыщенным в добром и хорошем плане. Итак, как всегда, уже в последнее время, по крайней мере, заглядываю в чат видеотрансляции с телефона. Представляете, до чего я докатился? Я с телефона смотрю чат видеотрансляции, чтобы было видно все, что у нас тут происходит. Андрей Хозяшев присоединился к нам. Всем огромный привет. Привет, любимое радио. Рад снова наполняться клубной энергией. Андрей, огромный привет по поводу приложения. Скоро заработает, все будет хорошо. Если что, скачивай. Ну, это, конечно, не реклама, вообще даже близко. Но Яндекс.Радио, в принципе, работает нормально. Еще есть такое приложение, где нас тоже найти, как PC-радио. Есть другие приложения, где Soul FM тоже добавлен. Тоже можно найти и на iPhone, и на Android. Но основная программа, основное приложение, которое можно установить из Google Play, надеюсь, он еще не исчезнет пока оттуда, можно поставить на Android. С айфонами что будет дальше? Я не знаю, сами понимаете, сами видите, какая ситуация сейчас с iOS. Так, дальше у нас сообщение от Владимира Ратина. Арзамас. Многоточие получается. Соликамску лав отправляет. Хорошего настроения тоже пожелает, я так понимаю. Дальше месседж у нас прилетел в личные сообщения группы ВКонтакте Радио Soul FM. Наталья Мархель отправляет свое поздравление. Поздравляем нашу любимую маму и бабушку, жену Марину Егоровну. Много здоровья, любви, хорошего настроения, больше солнечных и счастливых дней. Любим, целуем. Спасибо Радио Soul FM за вечернее музыкальное сопровождение и праздника. Вам огромное спасибо за то, что вы с нами здесь и готовы радовать родных и близких в прямом эфире Радио Soul FM. Спасибо за ваше доверие, хочется сказать. Еще раз поздравляем Марину Егоровну с днем рождения, любви, здоровья и, конечно же, необыкновенно ярких эмоций везде и каждый день. Дальше Алексей Черепанов пишет нам. Женечка Пономарева, люблю тебя, поселок Рябинина. Огромный привет ей отправляем в Рябинина. И, конечно же, наверное, воздушный поцелуй из Сургута. Наверное, это сообщение нет. Просто подписано у меня здесь, информация висит. Нет, шучу. Я просто экстрасенс. Но с некоторыми моментами, когда не всегда мои экстрасенсорные способности могут заработать правильно. В общем, Алексею Черепанову большой привет отправляем. Павел Федоров тоже оставил свой месседж из Куиды. Поздравляем лучшего друга мурманчанина Ивана и его девушку Татьяну с долгожданным отпуском. Все рады его видеть в родной Куиде. Все очень рады видеть его дома. Его друг Пашка подписался. Поставьте для него трек. Треки не ставим сейчас на данный момент. Для вас подготовлен супер мегамикс. Ну ладно, не мегамикс, а просто супер танцевальный микс от диджея Дениса Ширяева, который сейчас на работе. Чем-то там занимается, работает, наверное, я не знаю. Ему отправляем в СМЗ хорошее настроение. Всем коллегам тоже большой привет. Пускай тоже присоединяется и отправляет свои яркие и вкусные приветы, если у вас, конечно, получится. Ольга Коновалова тоже оставила свой месседж. Отправляет большой привет всем, кто отдыхает в поселке Нагорнский, улица Советская, 24. Я всех люблю. Вот прям совсем всех. Потому что если вы всех любите, то значит и меня. Но все, покраснел, да? Значит, и всех слушателей Радио Soul FM тоже любите. Ладно, все, не буду перебарщивать. Не переборщивать тоже не буду. Ольге большой привет отправляю. В общем, буквально через 3 минуты тоже продолжу читать ваши привет и поздравления. Оставайтесь с нами. Отправляй все самое важное, что должно прозвучать в эфире Радио Soul FM в виде ваших привет и поздравлений. Yeah.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Успевайте на выгодную цену от экскурс. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с

0: Считайте расходы на операцию? Стоп!
1: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
0: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

прилетела к нам в группу ВКонтакте, в личные сообщения группы, в чат видеотрансляции я пока не могу заглянуть, очень долго открывается, очень сложно. Итак, что у нас есть на этот момент? Ольга Коновалова пишет нам: добрый вечер, любимое радио, передайте привет всем, кто отдыхает в поселке Нагорнский, улица Советская, 24, я всех люблю. Да, точно, я это уже читал. Далее: люблю своего мужа Владимира Микрюкова и детей Александра и Виктора, и ваше радио тоже большие, тоже люблю. В конце концов, вам огромный привет. Это очень важно, это очень нужно, признаваться в любви, потому что любовь захватит весь мир. По-другому никак. Далее месседж у нас прилетел от Вероники Чувашовой. Передаю большой привет Николаю Чувашову из города Нытва. Желаю хороших выходных и самого лучшего настроения от детей и жены. Николаю огромный привет. Далее Дмитрий Панкрушев отправляет такой месседж: с праздником, Киров! С днем строителя! Работаем, кировчане! Жена, люблю очень тебя и... Не слушай никого, только Дмитрия слушай. Жене огромный привет, Дмитрия Панкрушева. Хорошего настроения тоже желаем. И всему Кирову. Кстати, Киров, если мы приедем в Людиново, вы приедете к нам? Такой вопрос. А мы собираемся. Следующую информацию я пока не могу раскрывать. Нужно кое-что еще сделать, а потом уже будет все хорошо. Русин Васветик отправляет тоже свой привет из Соликамска от мамы, доченьки Анжелики Русиновой и Вове Снегирёву, который находится в городе Сыктывкар. Вот это да! Очень-очень скучаем, мы вас любим. Салифэм, вы лучшие. Вам огромный привет. Вы лучшие! Не только лишь мы. Олеся Минина тоже оставила свой месседж губаха, как говорится, на связи. Сообщение мужу, Мишеньке: люблю тебя и песню поставьте. Песню не поставлю, потому что сейчас на данный момент наш многоуважаемый диджей Денис Ширяев уехал на работу, но подготовил для вас микс. Так что, если кредо появится, это будет хорошо. Люблю его безумно, скажите, может услышать? Нет, я думаю, что если он на связи, то Мишенька у Олеси Мининой обязательно услышит.

Зашел я на ВК-видео и увидел еще одно сообщение от Евгения Егорова, который отправлял большой привет с Ярославля Евгению и Татьяне Егоровым, ну, то есть себе и своей возлюбленной. «Вы лучшие, — говорит, — вот с утра до ночи слушаю вас, когда строю дом». Надеюсь, радио СЛФМ частично помогает в строительстве. Интересно, как? Ну, конечно, хорошим настроением, это как минимум.

0: 10 вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки.

Продолжается Александр Соловьев у микрофона. Ваш привет и поздравления также я озвучиваю в прямом эфире прямо сейчас. Поэтому не стесняйся говорить о важном, говорить о главном, говорить, кто отмечает свое яркое событие в эту прекрасную пятницу 7 августа. Да, не могу сразу запомнить, что за месяц, вот он буквально начался недавно, поэтому... Если у тебя тоже так с памятью очень плохо все, тогда тем более пиши. Не забывай, кто отмечает яркое событие, и поздравляй. Отправить сообщение в группу ВКонтакте Радио Соль ФМ можно, в личные сообщения группы желательно. Если в чате видеотрансляции отправишь сообщение, то, конечно же, тоже озвучу. Телефон мне, по крайней мере, в этом поможет. Мне осталось там зарядки примерно 20%. Поэтому, если вдруг он сядет раньше времени, но... Заберу телефон у других прекрасных людей, которые тоже где-то в другом кабинете сидят и расслабляются. Ну и работают, конечно же. Как же без этого? Поэтому тоже пиши, если ты на данный момент где-то там работаешь в рабочем режиме этой пятницы, тоже делай сегодняшнюю пятницу многозначительно лучше. Итак, у нас на очереди сообщение от Виктории Новоселовой. Добрый вечер, отправьте, пожалуйста, большой привет мужу. Я его очень сильно люблю. Мужа как зовут? Его зовут... Сейчас я включу свои экстрасенсорные способности. Наверное, Серега. Серега его зовут. Отдыхают они с ним на даче. Виктория, тоже огромный привет и респект за данное сообщение. Ну а мои экстрасенсорные способности зависят от количества ваших сообщений. Далее, Федя Сафаров пишет нам любимую тещу Марину Егоровну Дейкину из Людиново. Поздравляем с днем рождения. Желаем счастья, семейного благополучия и долгих лет жизни. Спасибо вам за любовь, отзывчивость, терпение, креативность. Всегда будьте на позитиве. Марина Егоровна, слышали? Это не то, чтобы пожелание, это приказ от всех нас. Это я уже от себя добавляю. Марина Егоровна, зажигайте вместе с нами. Марат Назаров тоже оставил свой месседж. Привет, Соль ФМ. Хочу передать привет родителям Марине и Марселю в Чернушку. Огромный привет тоже от

Как много сообщений бывает в одну минуту, а иногда вот я вот стою, скучаю, жду. Скучаю по вам, дорогие слушатели. Вот я соскучился и посмотрел целых 6 сообщений. Буквально за одну минуту все сразу написали. И это меня на самом деле очень сильно радует. Итак, у нас на очереди сообщение. Так, первое. Давайте сначала в чате видеотрансляции посмотрим, что у нас здесь есть. Татьяна Вишня пишет нам. Танечке, конечно, огромный привет отправляем. Скоро увидимся, кстати. Саня, я тоже слушаю пятницы, я на связи, скоро будем. Прямо сейчас, что ли? Вы сейчас начинаете ехать туда, куда к нам, получается, нет? Давайте не сейчас, давайте

запланируем наш отдельный интересный вкусный отпуск, и тогда мы увидимся. Но не сейчас, я не готов. Да. Оксана Зайнетдинова. Зайнетдинова, да. Тут просто не видно в чате видеотрансляции с телефона. Знаете почему? Потому что ВКонтакте, вот, ну серьезно, ну сделайте нормально, как было. Так, что у нас есть? Старшие Тетюевы отправляют огромный привет младшим Тетюевым за то, что они просто есть. И Чесноковым за душевное тепло отдельный привет отправляем. Хорошо, наверное, проводите время сейчас под музыку радио с LFM. Уверен, что сейчас стало намного лучше. Да. Алексей Кориков пишет нам: «Оса здесь, оса на связи, оса на расслабоне». Это прекрасно, расслабляйтесь или, наоборот, напрягитесь, чтобы можно было так зажить, чтобы никто не забыл сегодняшнюю пятницу 7 августа 2026 года. Далее. У нас есть такой месседж. Денис нам пишет, отправляет: «Большой привет и отличного вечера всем. Передаю огромный пламенный привет из Реутова своей любимой теще Марине и своим родным близким. А также поздравляю ее с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла и безграничной любви». Любимый зять Денис подписался. Ольга Оля, так она подписана у нас в группе ВКонтакте. 3 года вас слушаю. Ваш дэнс — это класс. У меня музыкальный слух, но ваши переходы — это нечто. Ага, отдельный привет Денису Ширяеву отправляем. Но можно лучше. Но лучше делает только Денис Ширяев. У меня тут уже душа позволит, да. Яна Голева отправляет огромный привет своему любимому мужу Александру Ивановичу. Очень жду и скучаю от жены Яны данное сообщение.

диджей у вас гений, пишет нам Ольга Оля, она так подписана у нас в группе ВКонтакте, Саяногорск, огромный вам привет отправляем из Соликамска и, конечно же, тоже самого сумасшедше доброго вечера желает вся команда Радио Солифэм. Александр Соловьев у микрофона, читаю ваш привет, поздравления, признания в любви и, конечно же, ни в коем случае не устану читать все самые важные слова, что вы оставляете в группе ВКонтакте Радио Солифэм vk.ru/solfm. Наш адрес, если что, думаю, что у тебя получится нас найти. Чат видеотрансляции тоже. Что? Вот только вижу то, что Александр Вишневский присоединился к трансляции. Ему тоже отдельный привет отправляем. Тоже скоро увидимся. В Людиново отправляем огромный привет. Ребята, мы скоро поедем в Людиново. Представляете? Это для меня что-то невообразимое. Очень большой путь мы будем создавать примерно в сентябре. Хочется больше рассказать, но пока не могу, но так или иначе очень жду этого момента, когда в конце концов можно куда-то отправиться, посмотреть что-то еще новенькое. Уверен, что в Людиново тоже что-то как раз-таки таковое новенькое, и хочется пообщаться с жителями города Калужской области. Вам тоже большой привет. Дядькова, тоже огромный привет тоже отправляю. Вы что, как у вас поживаете? Как у вас дела на данный момент, где отдыхаете и как проводите пятницу, отправляйте еще больше сообщений, в конце концов, в Людиново. Ну и, конечно же, не забываем про Дядьково, Брянская область. Огромный привет вам тоже отправляем. Где же ваш привет? Я жду не дождусь.

Если ты любишь двигаться, тогда двигайся. Двигайся в режиме dancehall, и будет тебе счастье. И что самое главное, будет тебе, значит, сгорание калорий. Потому что двигаться – это жизнь. Двигайся вместе с нами в режиме dancehall. И, конечно же, отправляй свои приветы и поздравления, потому что эмоциональное состояние нам нужно поднимать всем вместе. Отправляй все нам в группу ВКонтакте «Радио СЛФМ». Заглядываю в чат видеотрансляции, что же у нас здесь есть. Вот Александр Вишневский говорит: «Санька, привет». Про Киров забыл, Калужской области, им тоже большой привет. Как ж мы забыли про Киров, не забывали никогда. Всегда про них помним, и про каждый город, и про Осу, и про Добрянку, и про Дядьково, и про Куидо, и про Людиново, и, конечно же, Красновишерск, Чердынь, они вообще самые первые, кто запустились у нас помимо Соликамска. Вам огромный привет каждому, привет, кто может и хочет, и даже кто не хочет отправить свое сообщение нам в группу ВКонтакте и сделать сегодняшнюю пятницу максимально позитивной и энергичной. Пиши, не стесняйся, все озвучи обязательно. Вот Ольга, Оля из Хакасии, я так понимаю, да? Большой привет ей отправляем. Она же свой привет адресует кому же? Андрею, если он меня помнит. Оля с крана. Огромный привет Андрею отправляем от Ольги с крана. Ну и что хочет пожелать? Хорошего настроения как минимум, ну и изящной и вкусной субботы тоже нужно бы отправить. Далее, Сергей Николаевич пишет нам буквально недавно, несколько секунд назад оставил сообщение в чате, не в чате видеотрансляции, а в личных сообщениях группы СОЛФМ. Привет в Новобродовске Екатерине Генриховне, Антону Алексеевичу и Сереже. Отдельный привет тоже отправляем. Хорошего настроения желаем. Двигайтесь, ребят, по стиле. Yes.

Вот только сейчас мне телефон показал, то, что у тебя осталось, Александр, буквально 20% на телефоне, чтобы подглядывать сообщения в чате видеотрансляции ВКонтакте. Давайте, делайте так, чтобы я мог нормально видеть сообщения в видеотрансляции везде. И в ВК-видео, и на vk.ru. Делайте что-нибудь, пожалуйста. Надеюсь, хоть кто-нибудь из разработчиков меня услышит. Если вы знаете кого-нибудь из них, пожалуйста, передайте им большой привет от радио Соль FM. Итак, заглядывая в чат видеотрансляции с телефона, причем от Чесноковых, большой привет большим и маленьким Тетюевым. Огромный привет отправляем, хорошего настроения желаем. Кстати, вот тоже был вопрос про Киров, не забывайте. А Киров не забывает про нас. Александр Владимирович пожелал доброго вечера всем. Прошу передать большой привет всему городу Киров Калужской области. Качай!

У него своя грация. Так описываем сейчас и общаемся с одной из радиослушательниц о Кирове. Кирову большой привет еще раз отправляем. От Ольги, Андрею еще один огромнейший привет отправляем. Так, у нас есть несколько сообщений, которые тоже должны уже давным-давно прозвучать в эфире радио СЛФМ. Матвей Анкудинов отправляет поздравления для Анкудинова Алексея с днем рождения. Мама, сын и жена поздравляют его. Желаем всего самого хорошего и отличного настроения. Далее Екатерина Дрогат отправляет поздравления для замечательного мужа и папы. Дрогат Евгения с днем рождения. Поздравляем его. Желаем быть всегда любимым, красивым, статным, молодым. Желаем быть необходимым всем-всем-всем и близким, и родным. Да, большой вам привет, Евгений, и поздравляем вас с днем рождения. Просто меня немножко замешкало, скажем так, слово «необходимым». Я знаю просто, что такое, когда сначала нет никого, ты никому не нужен, а потом в какой-то момент ты нужен сразу всем, и ты ничего не успеваешь, не можешь составить не бизнес-план, но план, по крайней мере, на некоторое время, на несколько дней вперед, поэтому если вдруг у тебя появляются как раз такие моменты, что ты сразу нужен всем, желаю тебе, чтобы твой план совпадал со твоими желаниями. Далее у нас Марина Павлова оставила сообщение. Так, хотелось бы передать привет, большой привет своему мужу Александру и дочке Машуле. Всем солнечного лета и счастливых улыбок. Вам тоже, Марина, хочется этого пожелать. Итак, ребят, у нас остается примерно 9 минут до завершения прямого эфира, когда я смогу отправить ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Поэтому пишите либо чат видеотрансляции, либо в личные сообщения группы, либо в комментариях под постом группы ВКонтакте о дэнс-холле, что ты сейчас слушаешь. Поэтому пиши и делай сегодняшнюю пятницу изящно, громко и позитивно.

Итак, ребят, у нас остается менее двух минут на то, чтобы я успел озвучить ваши приветы и поздравления, поэтому пиши прямо сейчас, и Александр Соловьев все озвучит, если успеет, конечно. Еще раз напоминаю, две минуты, нет, полторы. Так что делай быстро, делай четко и делай по делу. Василя Вахитова оставила сообщение: «Вы лучшие из Тюмени». Кстати, данное сообщение — это «Вы лучшие». Будем спорить? Так или иначе, вам огромный привет в Тюмень отправляем. Лида Павлова оставила свое поздравление. Привет, Салифэм из Кунгура. Поздравляю свою подругу Женю с днем рождения. Будь, Евгения, счастливой, самой яркой и красивой, позитивной, бесконечной, везет во всем, пусть вечно. Пусть бывает желание, в дом спешат, добро, внимание, любят близкие всегда. Пусть вперед ведет мечта. Огромный привет еще раз, Евгения. Желаем всего доброго, теплого, прекрасного, вкусного. Кунгуру отдельный привет тоже, Евгения, отправляйте от нас, от Радио СЛФМ. И Лизе тоже отдельные обнимашки, наверное, поздравления, да? За поздравления. Так, обновляю страницу группы ВКонтакте на всякий случай, чтобы не пропустить ни одного уведомления. Заглядываю в телефон, в чат видеотрансляции ВКонтакте, вы лучше. Это, я думаю, что вы поняли, что это такое. Ну и отдельный чат видеотрансляции ВК-видео. И что ж такое-то? Прогружается, значит, все. Значит, Александр Соловьев с вами прощается. Диджей Денису Ширяеву отдельный респект и спасибо за предоставленный микс. И, что самое главное, его увидите и услышите вживую уже завтра, также в 9 часов вечера. Не забывайте.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте.
2: Клубное радиошоу
3: «Dance Hall».
2: «Dance Hall».
3: Мы готовы.
2: На старт. Внимание.

Добрый вечер всему радиосообществу, которое сейчас находится у своих приемников на волнах Соль FM. Ровно до полуночи эстафету в рамках дэнс-холла принимаю я, диджей Александр Фролов. В этот час, в преддверии ночи, вас ждет много разнообразной электронной клубной музыки от таких продюсеров, как Above and Beyond, Trace, Chris Lake и других талантливых музыкантов. Я начинаю сегодняшний эфир работой под названием You Need от американского дуэта Varang. Отличный летний дип-хаус в начале сета специально для тебя. Поехали! Поехали!

Пятница вечер, программа Dance Hall продолжается. Для вас по-прежнему работаю я, Александр Фролов. Прямо сейчас на соленой волне британец Boxer с релизом под названием Where The. Также своего неповторимого саунда добавил Жером из Моей. Сделав ремикс, Жером добавил этому синглу глубины и интенсивности. Вы готовы поймать приятный прогрессив вайб? Тогда делаем свои приемники только громче.

Dancehall на Soul FM в самом разгаре. Уже звучит работа Holding On от британца Braxton. Слушаем свежую интерпретацию от дуэта Icarus, которые привнесли в данный трек свой утонченный звук и сделали его более клубным и мощным.

Двигаемся дальше, двигаемся только вперед. Звучит мощный сингл «Sweat» от Tita Lau. Данной работой представительница Туманного Альбиона порадует всех любителей и ценителей тек-хауса. Так что здесь и сейчас наваливаем бас и продолжаем танцевать. Come on!

запись сегодняшнего эфира вы можете найти в группе ВКонтакте vk.com/soulfm. Финальный аккорд поставит дуэт из Лондона Dusky крутой работой Cadillan. Глубокое и атмосферное – то, что надо в завершении часа. Я же Александр Фролов, желаю вам приятной ночи и отличных выходных. Всем добра и мира. До следующей пятницы, друзья. Пока-пока.

0: Прикамье - полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. В ритме города. В ритме края.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном Бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не понимаю.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS778301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом. Только на Соль FM.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города. Соль FM.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Из Соликамска с любовью.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
2: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.